0: песен, которую я говорила, и немножко, как кажется, багер-багер.
1: Это будет очень электро, поп и очень танцевальная, зажигательная.
2: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.